Listen to her. Позвоним. Живем это. Скот. Акума седобе лейджо. Гейджо. Эскейта ей не почисти рейджу. Хорошо двигаешь и мергейджу. Нори крейджо. Кус.